0: Остатъкове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Маркетинг Дак Радио 847-1055.